0: Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 26 августа. Злата среча. Казино Пика Си.
1: Ей, ке журама та петък? Best Bar Galactica, Velenje,
2: Best Kitsa DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. To je tvoja Best Stvar, ti muska.
3: Nađemo na pola puta.
2: Frišna muska.